0: Радио Утро. Утро. Вироги с вас.
1: Биска, do you know how the Balkans speak Deutsch?
2: Yes, bro. Listen.